0: Euroradio.fm.
1: Showbiz.
2: На Еўрарадыё навіны шоу-бізу. Netflix апублікаваў першы тызер будучага гульнявога серыяла Scooby-Doo Origins, які стане новай інтэрпрэтацыяй культавай гісторыі пра Scooby-Doo і каманды Mystery Inc. У кароткім відэа паказаны момант сустрэчы маладога Scooby-Doo з яго будучым найлепшым сябрам Шэгі ў лесе каля летняга лагера. Паводле сюжэту, падчас апошняга лета ў лагеры Шэгі і Дафна аказваюцца уцягнутымі ў расследаванне таямнічай справы, звязанай са згубленым шчанюком нямецкага дога, які мог стаць сведкам звышнатуральнага забойства. Да іх далучаюцца разумная вельма і новы вучань Фрэдзі, пасля чаго кампанія пачынае расследаванне, якое раскрывае небяспечныя таямніцы і пагражае кожнаму з герояў. Здымкі праекта ўжо праходзяць у Атланті, а прэм'ера запланавана на 2027 год. Стваральнік серыяла The Boys Эрык Крыпкі расказаў, што фінальны пяты сезон праекта быў задуманы як эмацыйнае развітанне з героямі пасля 7 гадоў на экране. Паводле яго слоў, аўтары хацелі пакінуць гісторыю не ідэальнай, але поўнай надзеі, паказаўшы, што нават пасля вялікіх страт можна знайсці шчасце і падтрымку. У апошнім сезоне загінулі некалькі ключавых персанажаў, у тым ліку галоўны антаганіст Хоумлендер, які перад смерцю страціў свае звышздольнасці. Разам з тым, некаторыя героі атрымалі пазітыўнае завяршэнне сваіх сюжэтных ліній. Акцёры адзначылі, што фінал стаў лагічным і эмацыйным завяршэннем гісторыі, якая выходзіла з 2019 года. Сербскі рэжысёр Эмір Кустурыца раскрытыкаваў сучасны камерцыйны кінематограф, заявіўшы, што многія блакбастары страцілі не толькі эстэтычную каштоўнасць, але і маральны змест. На яго думку, сапраўдную вартасць фільма можна ацаніць толькі праз гады, а не па касавых зборах або папулярнасці ў момант выхаду. Рэжысёр адзначыў, што толькі час паказвае, якія карціны сапраўды застаюцца важнымі для гледачоў. Кустурыца таксама звязаў змены ў кіно з новымі звычкамі аўдыторыі, якая ўсё часцей аддае перавагу хуткаму і кароткаму кантэнту. Паводле яго слоў, сёння камерцыйны поспех стаў галоўнай мэтай індустрыі, а мастацкая каштоўнасць адышла на другі план. Разам з тым, рэжысёр станоўча ацаніў развіццё інтэрнэту і стрымінгавых платформ, якія дапамагаюць адкрываць класічныя фільмы і знаёміцца з кінаспадчынай мінулых гадоў. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. На выходных Александр Лукашенко заявіў, што гатовы назад прыняць дактароў, якія пакінулі краіну, аднак толькі мыць посуд і выносіць смецце.
2: Па яго словах, многія просяцца вярнуцца назад, страціўшы час, грошы і часам сем'і. Бо беларусы нідзе, апроч радзімы, не патрэбныя. Паўтарыў кіраўнік сваю старую, як ён сам, мантру.
0: А што дактары? Дактары смяюцца.
2: Мы пагутарылі з педыятаркай Маяй Церакулавай пра тое, ці збіраецца яна вяртацца і чаму медыкі працягваюць з'язджаць з Беларусі.
3: Нет, у меня все хорошо, у меня гораздо меньше работы и гораздо больше денег, чем было в Беларуси.
0: Вы хочете вернуться?
3: Нет, меня там в тюрьму посадят, я не хочу.
0: А ці вы чулі такія выпадкі, што сапраўды беларускія лекары вяртаюцца назад, таму што ўмовы працы тут за мяжой іх не вельмі задавальняюць?
3: Ну, если подтвергнуть диплом, то уж точно не вернется. Но тут даже без подтвержденного диплома есть чем заняться. Если ты врач, что я не знаю, в каких случаях кто хотел бы вернуться. У меня есть знакомый гинеколог, который 35 лет проработал в Минской областной гинекологии оперирующим врачом. У него золотые руки, потому что хирургия, это, знаете, то, что мастерство, то, что нарабатывается, вот, нужные руки. И его после 30 лет работы в Беларуси, и вот ему пенсия уже, ему 65, 35 лет он поработал. Вот он не может подтвердить диплом, но он открыл кафешку, и вот уже все хорошо. Знаете, врачи так-то в основном люди умные, умеют
4: найти себе место в жизни.
0: А як ви ставитеся до того, що Лукашенко каже, що доктори, які з'їхали, вони чужі, так, і що коли, наприклад, вони вернуться, то їм можна довірити тільки то, як мить посуд і їм виносити смітниці. Ось про що це говорить?
3: Це говорить о том, що він там розуміє, що ніхто не вернеться, які б умови вони обіцяли. Ну, то есть, всі вже поработали там і... Нет, никто не вернется. Так что это просто вот брехня какая-то. Там это для тех, кто внутри Белоруссии. Может, он угрожает тем, кто есть в Белоруссии. Вот не получится, не вернется.
0: Майя, вы же, напевно, маете отношения некие, подтримливаете отношения с теми коллегами, которые остались. Вот что они рассказывают? Те, не как наладилась вот эта ситуация с докторами, я маю на увазе, те стало махчимо их хапать, я не ведаю, те есть по-прежнему вот этот дефицит кадров?
3: Дефицит огромный. Огромные жалуются все, кто-то уволился, кто-то ушел на пенсию. Хотя вроде бы, да, врач это когда, ну, можно продолжать работать дальше. Многие продолжали работать, уже выходя на пенсию. Но вот сейчас условия тогда ужасные, оснащение нулевое, все это на свои деньги покупать уже. Ну, это и было невыносимо. И сейчас врачей все меньше. Нагрузка распределяется на остальных. Отношения пациентов, ну... Тоже, знаете, как выдайте мне услугу. Больше уважают врачей на Западе, на самом деле. Вот, все эти справки бесконечные, документация, отвратительные условия труда. Так что у меня кто-то уволился, кто-то ушел на пенсию, кто-то продолжает плакаться. И пара знакомых попросила меня выслать этот чеклик. Это такая шпаргалка подготовки к польским экзаменам. То есть кто-то собирается уезжать больше.
0: Як ви лічите, ті заходи, які зараз предприймає білоруська держава, я маю на увазі ось гэте розміркування, так, повеличення бюджетного набору, так, і скорочення платного набору, ось вони допомогуть ніяк медицинській системі? Чи вернуть вони ось на гэте не хапаючі посади медиків таким чином?
3: Ну, наверное. Бюджетная же основа для того, чтобы потом заставлять отрабатывать по 10 лет, чтобы не уезжали, как закончить на универ люди. Тут еще и не получишь документы после окончания, с этим какие-то проблемы, а апостиль невозможно поставить. Ну, то есть они очень затрудняют выезд за границу, да, к тому, что у нас происходит с кадрами в стране. Уехать теперь очень трудно, собрать просто документы трудно. А насколько это может, ну, знаете... Врач – это хирург, это то, чему учится 60-летний хирург лучше молодого. Ну, потому что это опыт, наработанный опыт, это механика, это навык. Молодой врач-теоретик может быть совсем неплох, да, если он, ну, учится на современных протоколах, современному знанию. Но тут все равно нужен опыт. И хороший врач, да, спустя там 20 лет практики, он просто видит многие вещи, у него есть опыт. Так что не надо думать, что врач это вот 7 лет отучился и все. После 7 лет у него будет 3-4 года специализации на узкого специалиста. Да? Невролог это не 7 лет. Невролог это сколько? 11 лет обучения. А какой-нибудь нейрохирург это 15 лет обучения, потому что после специализации у него еще будет практика. Ну, то есть это вообще не быстро. Всех тех, кто там взяли сегодня на бюджетную основу, они будут хорошими врачами лет через 15. Ну, подождите.
2: Ви слухали докторку-педіатрку Маю Циракулову, яка розказала, чому не збирається вертатися у Білорусь і що тепер відбувається у білоруській медицині.
5: Гэта была программа «Евразум», штодзённый информационный подкаст «Еврорадио».
2: Кожный день мы расповедаем про самые галоўныя новины Беларуси и свету.
5: А сегодняшний выпуск скончаны.
2: Беражите себе.
5: Пачуемся.

Такая раніца Беларуская радио рация. 98.1 FM в Белосоку, да и Гарудни, 99.2 FM в Бирсе, Белой Подляске, да и так само интернете rc.com. Не у забаве, наверное, на нашей хвале, обовязково на протягу наступной годины США наносят удары по Иране. Про когда расповедаем подробязность. Улады аннексованного Крыма спынили ночный рух пассажирских техников. Вот так отрымалось, что техником у Крыма зараз уже напылно и не поедешь. Гэта іншая тэма на нашай хвалі абавязкова наперадзе на пачатку наступнай гадзіны. Ну што ж, беларуская музыка наперадзе, потым польская музыка, ну а потым абавязкова навіны.

0: станция.
1: Перша белорусская незалежная FM станция.
2: 11 година в Беларуси, 10 у Польши.
3: Міноборони Беларусі повідомила об черговых тренировочных маневрах территориальной обороны. Амаль 600 пакистанцев не вернулися з Беларусі на радзімы. У Белостоку пройдзе сустрэча кіраўніцтва города и воеводства и грамадскасці с Анджеем Пачобутом.
2: У студии з новинами Владимир Лапцевич.
3: О проведении 10-11 червеня штабной тренировки с управлением территориальной обороны поведомляет оборонное ведомство Беларуси. Офицеры управления во умовах створенной в учебной обстановке и ранее принятого решения завершить плановое применение сил территориальной обороны Республики Беларусь, говорится у поведомления. Тренировка даст возможность повысить навыки офицеров во умелом и эффективном выполнении службовых обовязков, а так само домогчися зладженной працы оперативного склада управления подчас организации территориальной обороны, означая ведомство. Место тренировки не поведомляется. До інших тем. Марія Денісевич живе у Іспанії і займається питанням легалізації білорусів з протермінованими пашпартами. Нагадаємо, що у студені 2026 року Головне державне управління Іспанії по питаннях міграції видало інструкцію, яка дозволяє приймати до розгляду білоруські пашпарти навіть після закінчення терміну їх діяння, каже спадарня Денісевич.
4: Це інструкція, яка була дослана во всі міграційні служби. Службы и сервисы Испании про то, что им треба признавать наши пашпарты. То бог это просто внутренний документ, який досылается у разные местные установы, и тогда, когда приходят люди подаваться, там подолжать, например, свой вид на жихарство, эти еще некие документы, и они могут показать этот документ, и представники, представницы этих установ, и они мусят тогда принять документы.
3: С вересня 2023 года лукашенковские улады забронили своим депредставництвом за межой выдавать и обменивать пашпарты. Это поставило тысячи белорусов, которые не могут безопасно вернуться на родину, перед проблемой. Их документы губляют законную силу, а отримать новые махчимости нема. 580 громадян Пакистана поехали в Беларусь и не вернулись на родину. Такую лишбу назвал гендиректор Федерального следственного агентства Пакистана Усман Анвар на посяджении по нелегальной миграции и реформе у криминальном праве. Его слово передает мясовое выдание «Экспресс Трибюн». Нагадаю, улады Беларуси заявляли, что праз допуск пакистанцев хочут компенсовать недохоп працовной силы. У весну 2025 года белорусский диктатор сказал, что Беларусь готова принять до 150 тысяч працовных мигрантов с Пакистана. Праз год был подписан закон, який вызначае парадок приезду пакистанских работников. Однако Польша, Литва и Латвия регулярно поведомляют, что на мяжи с Беларусью затримливают мигрантов, у тым лику громадян Пакистана. Анонсная информация. Сегодня отбудется встреча президента Белостока Тадеуша Трускалясского, журналиста и былого политвязня Анджея Пачобута и маршалка подляжского воеводства Лукаша Прокорыма. И она намечена на 13-ю годину для помника Ежи Попелушку на пляце Яна Павла II. Затем удельники встречи разом отправятся у гостевый палац на брифинг для прессы, який почнется у 13.15. Так само сегодня на тем же месте каля помника пройдет и встреча Анджея Пачобута з громадськістю. Гэтая сустрэча намешана на 18 годин. Больш новинов на сайте в социальных сетках Белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзеянні на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 17 да 20 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства, серада сёння на календары 10 чэрвеня. Як заўжды, нягледзячы ні на што, добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, увогуле ўсяго найлепшага зычу вам я, Алесь Дубавец. рацыі, вядома ж. Дзякую за тое, што трымаеце хвалі беларускага радыё рацыя. Запрашаю вас у чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну на нашых хвалях. Тут у нас Максіма, таксама Адэль, Іра, Жнюв, Экстрім ды іншыя. Не буду ўсіх пералічаць. Хай для кагосьці можа будзе музычны сюрпрыз, чаму не. Неўзабаве сустракаем Яна Мордане, як заўжды ў гэты час пачытае ён нам нешта з архіваў тыднёвіка Ніва, а потым ізноў пра каву, цікава пра каву, як я кажу. Даведаецеся, як кава зніжае рызыку смерці. Новае, чарговае, новае даследаванне.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Мутная вока на хвалик белорусского радио рация 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестебилая Подляска. Самый час нагадать про надворье. А сегодня у день тут на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями. Месцами макчимы невеликие короткочасовые дожди. Температура по ветра от 17 до 20 тепла. Ветер полночный и полночно-заходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск выше за норму.

Киллер на хвалях белорусского радио «Рация». Маю час нагадать вам про «Кола Дён с бородой», программу, где гартаю сторонки музычного календара, да узгадываю добрых людей музычного света, которые народились у таких же день у самые разные годы, но и часами не обминаю больше-меньше цикавое музычное, да каля музычное подеи этого дня. И сегодня нас с вами чакают Джейсон Донован, Хаулин Вулф, Джуди Гарленд, Аида Ведищева, а так само груты Пиксис, The Breeders, Smashing Pumpkins, The Shit, да и Black Sabbath. Долучайтесь, будет цікаво и музычно разностайно. 14.10 белорусский час, 13.10 час польский. Программа «Кола Дён с бородой». Запрошаю.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14-я година у Беларуси, 13-я у Польши.
3: Владимир Зеленский прокомментовал свой открытый лист до Владимира Путина. ЕГУ заявил про узмацнение поддержки студентов, выкладчиков и их семьев. У Могилеве открывают отделение амбассады России.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он домогся вынику, на який разлічваў, отправляючи лист президенту России Владимиру Путину. Про это он сказал на пресс-конференции у Таллине. У меня была мета, коли я отправлял лист Путину. Я думаю, что я отримал потребный вынік, заявил Владимир Зеленский, не удокладнивши подробязности. Зеленский так само отзначил, что Украина протягне отказывать на удары России своими, як он выказался, дальнобойными санкциями, каб вывести яе на дипломатичний трек. У часово окупованим Кримі і частці регіонів Росії уже дефіцит бензину і місцями нема нормальної сувязі. Російський бюджет з пробоїнами. Треба тиснути далі і вивести Росію на дипломатичний трек, підкреслив він. До белорусских тем. 9 червня фонд имя Фридриха Эберта в Украине представил выники доследования «Белорусская национальная идентичность у 2026 годе», як белорусы бачат свое место у свете и як уладкованные их сетки зносин. Подчас онлайн-презентации авторы доследования расповели про то, як белорусы успрымают себе, свою Украину и сувязи с иншими народами. Доследчик Пилип Беканов отзначил, что выники доследования свершить про сформованность белорусов. Русской нации.
4: Белорусы, ну, это сформованная нация, довольно гордая нация, якая добра бачить свое место, например, у свете, где она находится, добра отрознивая себя одна от одной, от инших наций. Белорусская и советская национальные компоненты – это две головные компоненты, которые утворяют два ключевых национальных нарративы для Беларуси, которые конкурируют у белорусским идентичностным поле.
3: Про место белоруса у свете рассказал доследчик Константин Нестерович. По воде его, одной из наибольш устойливых из белорусской идентичности застается ее помежный характер.
5: Пограничность проявляется на региональном уровне, поляризация внутри общего европейского полюса. Игнат Абдзиралович в своем эссе «Отвешенным шляхом» он как раз так и формулировал эту идею пограничности. Белорусы от X века и до этой поры фактично являются полем змагания двух керунков европейской культуры – заходнего и усходнего, в том числе до сих пор.
3: По водле выников доследования 63% белорусов не користаются белорусской мовой регулярно. Однако значная частка опытанных протягивает лечить ее родной. Поводле доследчиков это свечить про то, что мова заховывает важное символичное значение для национальной идентичности. Навод, коли белорусская мова не заявляется мовой студенной коммуникации, она застается одним из головных маркеров белорусскости и культурной отметности народа. После того, как лукашенковские улады признали Европейский гуманитарный университет экстремистской организацией, научальная установа заявила про узмацнение подтримки своей супольности и принятие додатковых мер для зменшения наступствов этого рашения. Как поведомляет пресс-служба университета, ЕГУ поширил супрацовництво с литовскими державными органами, международными партнерами, дипломатичными представительствами и громадскими организациями. Мета этой працы – обеспечить безпеку, добробыт и махчимость протягивать навушание або профессийную деятельность для тех, кого закранула ситуация. За тыдні університетам були спрощені адміністраційні процедури, зв'язані з навучанням, організоване розміщення для студентів, яким може спотребитися переїзд, а так само створені додаткові консультаційні механізми. Об дипломатичних стосунках. У Могильові відкривають відділення амбасади Росії. Ремонт у будинку зроблять за кошт білоруського бюджету. Про це заявив старшиня Могильовського облвиконкома Анатолій Ісаченко на зустрічі з російськими дипломатами. Ісаченко нагадав, що у травні білоруський диктатор узгоднив про доставлення у аренду під відділення амбасади Росії у Могильові будинка по вулиці Ленінській. Старшиня облвиконкома відзначив, що будинку потребується капітальний ремонт, на які вже предугледжені бюджетні сродки і визначений заказчик робот. Більш новинок на сайті і у соціальних сетках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны. А зараз... надвор'я.
2: Сьогодні у дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 17 да 20 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, серада сёння на календары 10 чэрвеня, як заўжды, добрага дня да і добрага настрою зычыць усім беларускае радыё рацыі дыялець Дубавец, да таго ж запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 6 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
6: 10 чэрвеня, серада. Беластоцкі асяродак культуры запрашае на адкрыццё выставы фатаграфіі Эвы Матушчак і Баты Вільчынскай пад назвай «Падляшша без фільтру». Гэта вынік некалькіх гадоў падарожжаў, мэтай якіх было не імкненне да эстэтычнай асалоды, а хутчэй жаданне ўбачыць нешта большае. Прадстаўленыя дакументальныя фатаграфіі разбураюць распаўсюджаны падобныя на паштоўкі міф пра «Падляшша», як выключна мірны і ідылічны край. Аўтары адлюстроўваюць рэальнасць, якая часам нязручная, суровая, а часам і зусім жорсткая. Адкрыццё выставы разам з сустрэчай з абедзвюма аўтаркамі адбудзецца ў музычнай кафярні «Фама». Пачатак 18:30. Гэта будзе ўнікальная магчымасць пагутарыць з фатографамі пра іх палявую працу і гісторыі, якія стаяць за кожным здымкам. Выстава «Падляшша без фільтру» будзе адкрыта для наведвальнікаў да 6 верасня. Падляшская ксяжніца імя Лукаша Гурніцкага ў Беластоку запрашае на чарговую літаратурную сераду. Гостем сустрэчы будзе аўтарка кнігі «Посокі», аднаго з самых захапляльных і атмасферных польскіх дэбютных жахаў апошніх месяцаў. Гэта гісторія, напаўненая цемрай, трывогай і славянскімі дэманамі. Гісторія, якая прымушае нас па-іншаму паглядзець на лес і значна важней прыслухоўвацца да цішыні. Агата Сопіш, аўтарка фэнтэзі і жахаў з лап, стварае светы, прасякнутыя падляскай зямлёй, старажытнымі вераваннямі і тым адметным адчуваннем, што нешта хаваецца зусім побач, паміж дрэвамі, у старых гісторыях, у месцах, якія лепш не абуджаць. Кніга «Паўсока» пераносіць чытачоў у Чартаєва, месца, дзе мяжа паміж чалавіцтвам і старажытным пачына размывацца, дзе лясістае непрабачальнае, а чалавіцтва можа быць больш жахлівым, чым дэманы. Пачатак сустрэчы а 18 гадзіне. У аўлі «Магна» Палацу Браніцкіх у Беластоку адбудзецца канцэрт дыпломаў студэнтаў музычнага універсітэту імя Фрэдэрыка Шапэна ў Беластоку, кафедры харавога мастацтва і мастацкай адукацыі. Пачатак а 18 гадзіне. У Беластоку стартуе 17-ты прагляд маладога французскага кіно. А 18-й гадзіне ў кінатэатры форума пачнецца паказ фільму «Проста ілюзія» ў рэжысэрі Альвера Накаш і Эрика Таледана.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15, у Польши 14 годин. У Беларуси за кратами застаются не меньше, як 17 политвязнев-замежников. На конец 2025 года у Польши працавало амаль 119 тысяч беларусов. У Польши заявили об узмацнении жорсткости миграцийной политики. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Почнем с темы политичных репрессий. У белорусских тюрьмах и колониях застаются не меньше, как 17 замежных громадян, яких правооборонцы лежат политвязнями. Усяго с 2020 года политичному криминальному переследу в Беларуси подверглись как минимум 111 замежников, а 79 человек уже отримали статус былых политвязнев. Про это поведомляет правооборонный центр «Весна». Теперь за кратами находятся громадяне России, Украины, Литвы и Казахстану. Их обвинувачивали у шпионажа, агентурной деятельности, содейничании экстремистской деятельности, закликах до санкций, терроризме и инших злочинствах. Поводле известок правооборонцев, шестеро замежников опынулись у зняволения у сувязи с войной во Украине, а пятеро уключены у так званый спис террористов. У большинства белорусских политвязнев, которые выехали за мяжу, тяжко проходит период адаптации. Хтось долго чакая документов, тому вымушены сидеть без працы. Хтось покутая на одиночество и не хочет интегрироваться у новое громадство. Да и шмат инших проблем. Не обошлось без подобных тяжкостей и у житті Владислава Ефимовича, былого политвязня с Івацевичов, який после тюрьмы вымушены был эвакуироваться с Беларуси за погрозы заведения на его новой справы. Про адаптацию в Литве рассказывает сам былый политвязень.
3: Тяжко, но сумую по родным. Мать, бабушка, дедушка, а я один.
4: Тут у вас вообще никого нема, ни сябров?
3: Была собака, жінка. Ну, развод был. С головы вот как-то выбрасывается все, ну, если працуешь. Я працую у Last Mile, это магазин IKEA, курьер.
2: Владислав Ефимович был осужден на 3,5 года за удел у закрытой группе «Союз белорусского национального щита», где удельники обмерковывали партизанский супротив и публиковали материалы про перемещение российской войсковой техники. По стане на 10 червеня, по даденных правооборонного центру «Весна» у Беларуси налишивается 769 политвязнев. С початку электоральной кампании 2020 года политвязнями были признаны 4655 человек. До экономичной темы. По стане на 31 снежня 2025 года у Польши официально працавало амаль 119 тысяч громадян Беларуси. Выникая из информации, опубликованной 9 червеня Главным статистическим управлением краины. За год их колькость повялишилась на 1,2%. Беларусы по-ранейшему займают другое место сярод усіх працуючых у Польши замежников – 10,4%. Лидируют с великим адрывом украинцы, яких по стане на 31 снежня 2025 года было амаль 772 тысячи, або 67,6% от агульной колькости. Сукупная колькость працующих у Польши замежников на конец минулого года склала 1 миллион 141 тысячу. Польша резко скоротила колькость виз, якія выдаюцца замежнікам, паведамілі ў Міністэрстве ўнутраных справ і адміністрацыі краіны. Так, у першым квартале 2026 года замежнікам выдалі каля 16 тысяч працоўных віз. Гэта амаль у 8 разоў менш, чым за аналагічны перыяд 2022 года, калі было аформлена 123 тысячы. Колькасць дазволаў на працу замежнікам у Польшы таксама скоротілася. Калі ў першым квартале 2022 года их выдали каля 122 тысяч, то в первые три месяца 2026 – 38 тысяч. Снизилась и колькость студентских виз. У 2021 года Польша выдала амаль 31 тысячу таких документов, а у 2025 – каля 11 тысяч. Одночасово выросла колькость депортаций. По даденных МУС Польши, у первом квартале 2022 года краину покинули каля 900 замежников по рашениях УЛАД. А за той же период 2026 года уже 2700 человек. Больше новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі. Месцамі магчымы кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра плюс 17, плюс 20. Вецер паўночны і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

Мы не сникнем, мы изменимся, скинувши старую одежду, познай нас, отчинить брам.

0: Радио Рацэ.
1: Былы палітвязень, інвалід Александр Краўчук выдвараны з Беларусі 13 снежня 25 года. Да гэтага часу жыве з пачуццём несправядлівасці ў адносінах да яго з боку Цэнтра беларускай салідарнасці. У Александра няма нагі, пратэз на допытах яшчэ ў СІЗА быў пашкоджаны, здароўе за кратамі здало і пра нейкую работу тут, у Польшчы, пакуль няма размовы. А непаўнагадовую дачку, вывезеную пасля яго арышту ў Польшчу, вучыць трэба. Паслухаем Александра Краўчука.
2: Я хочу отметить, фактически Дем силы возглавляется людьми, это бывшие чиновники Лукашенко, это непонятные люди, откуда появившиеся, как черт из табакерки, которые не знают, что такое репрессии, не находились в лагерях, которым не применялись пытки. Они просто приехали сюда, как говорится, зарабатывать деньги и жить в свое удовольствие.
3: У какие установы за допомогой вы звертались?
4: По поводу помощи я обращался в разные структуры. Это и «Весна», а также в Центр белорусской солидарности, которым на сегодняшний день руководит Лена Недвецкая. Она, в принципе, никакого участия, никакого отношения к демократическому движению не имеет, к тем событиям, которые происходили. Это человек случайный, которая пристроилась на хорошее место.
3: А чем вы так покрыжены на Центр белорусской солидарности? Яны ж дапамагаюць палітвязням, вось і сустрэлі вас, размясцілі, здаецца, у гатэль.
4: Да, мы находились в отеле, разместили нас туда. Не Центр белорусской солидарности основную там роль, насколько я понимаю, выполнял. Они оплатили только 3 дня пребывания политзаключенных, бывших в отеле. Остальное, насколько я понимаю, оплачивали другие структуры. Я расскажу случай, который у меня произошел. И это такой показательный случай. Я к ней обратился по поводу помощи в оплате моей дочери курсов B2 польского языка. Она согласилась, спросила, какая стоимость. Я ей сказал стоимость месячную, там 460 злотых было. Она сказала, хорошо, как будут у вас документы, договор, пришлете мне. Ну, я присылаю, там получилось за 6 месяцев 2720 злотых. Она мне пишет в Телеграме, что вы мне называли другую сумму. Я говорю, сумму я вам называл месячную. Вы должны понимать, что 460 злотых, в принципе, такой цены не может быть, стоимости. Она мне отвечает, хорошо, я что-нибудь придумаю. И человек начинает пропадать. Проходит некоторое время, я ей пишу. Я в поиске спонсора. Проходит еще время, она уже вообще не реагирует, даже не прочитывает мои к ней обращения. Потом я звоню, есть там такая у них Аня Ермакова. Говорю, Аня, как так получается? Твоя директор не реагирует на мои обращения. Говорю, надо бы, чтобы она мне ответила, да или нет, потому что мне надо предпринимать какие-то действия. Это Аня. Вы что, на меня голос повышаете? Вы ж почему со мной так разговариваете? Я говорю, я с вами корректно разговариваю. Не надо передергивать. Ермакова сказала, Елена за бывших политзаключенных очень сильно переживает. Она так работает, что всего лишь спит 1-2 часа в сутках. И сейчас она на совещании, поэтому ей некогда тут с вами возиться. Я говорю, мне нужно всего лишь да или нет. Тут же Елена Недвецкая появляется в Телеграме, просматривает мои сообщения и пишет. У нее уже, оказывается, нет никакого совещания. Александр, я поняла, что совести у вас нет. В переписке я вам написала, что если я найду человека, который оплатит курс вашей дочери, я вам сообщу. И когда вы написали изначально о сумме 800 злотых, я была готова из личного кошелька сделать оплату, но 4000 у меня нет. Когда я ей сказал, что месячный курс 460 злотых, за 6 месяцев это 2720 злотых, какие-то здесь несостыковочки. Наверное, Елена захотела как-то это приукрасить. В итоге Елена меня упрекнула, что она меня одела, обула, вещей там дала.
2: Но я не понимаю, зачем Центр солидарности тогда занимается волонтерской этой деятельностью, помощью, для того, чтобы потом упрекать. Написала мне, что официально с этой недели вы больше не долучены до занятков польской мовы. Я считаю, что люди должны на таких местах находиться, которые все это пропустили через себя, которые знают, что такое пытка, которые знают, что такое сидеть в карцере, в ШИЗО, которые знают, что такое избиение. А эти — это люди, которые под политзаключенных получают деньги, неизвестно куда их тратят, неизвестно на что они их тратят, и не дают никакого отчета.
1: Мы звернулися у Центр беларускай солидарности за пояснением ситуации. На адрес редакции был досланы официальный лист от директорки центра Хелены Недзвецкой, якая поведомила, что центр оказывает широкую систему поддержки для людей, які опинулися у Польши после вызволения.

0: Русское радио «Рация». Рация.com.
1: День с рацией, не одной политикой, не только политикой, свет живей. На ближайшие хвилины отойдем от политики. Бо, чемпионат света по футболу 2026 стартует у Злучаных Штатах, Канаде и Мексике. Стартует уже с 11 червня. У першиню в истории в финальной части мундиалю выступят 48 сборных, а матчи примут одразу три краины. Керавник Беларускага фонду спортивной солидарности Александр Апейкин, комментуючи отсутность беларускай сборной на мундиале, подкреслил, что головной причиной стал недостатковый спортивный уровень команды.
2: Так, ну правильно, Беларусь может. Беларусь не отхилена ни от спаборництва УЕФА, ни от спаборництва ФИФА. Это только российская сборная отхилена. А белорусская сборная цалком теоретично могла потрапить и на чемпионат Европы, и на чемпионат света. Просто калип могла домагчися вот такого спортивного вынику. Вот. А что тычется как бы Российской Федерации, то покуль как бы дейничая заборона на удел сборной России у турнирах ФИФА и турнирах УЕФА. Але магчыма, эта заборона будет скасована, я думаю, там, в ближайший час.
3: И для завзятеров, ці варто шукать, может быть, у списках сборных, которые прошли на чемпионат света по футболе, имена белорусских футболистов в якости легионеров у чужих сборных, чужих краин?
2: Ну, я покуль не ведаю таких, значит, особо ті футболистов, которые выступали за иншие сборные, натурализовались, выступали бы за иншие национальные команды. Покуль у меня, как бы, такой информации нема, но, напевно, как бы, коли бы такие футболисты были, про их бы уже писали бы, это был бы такой уже медийный фактор. Мы, я думаю, что люди уже и громадство уже б доведалося, коли были некие футболисты, которые реально могли показать такие уровни гульни, как выступать вось, за иншие национальные сборные. Але, ну, як бы треба констатовать реальность, уровень белорусских футболистов, белорусского футбола, и он покуль не вельми высокий, и маловерогодно, что то есть с футболистов белорусского походжения мог бы натурализоваться и выступать, умовно кажучи, за сборную там, Великобритании, там, ти за сборную Шотландии, там, ти за сборную Испании, ти за сборную там, США. Ну, таких футболистов покуль нема.
3: Як, в принципе, в тренерском складе сборных разных краин, так, нема белорусов?
2: Не бачим таких, так. Таких нема футболистов. Коли б яны были, я думаю, что уже громадство про это ведало, про этих людей бы уже писали медиа, либо уже некие публикации, интервью, медийные материалы.
3: Тогда вернемся до списку сборных, которые будут принимать удел. Та же самая сборная Ирана до опошнего оказалась, что не будет принимать удел на территории ворожих ей США. Тем не меньше, она есть у списках. А вот нема сборной Израиля. Чему так отбылось? И есть ли связь с военными деньгами в этом регионе?
2: Это сборная Израиля просто не отобралась по спортивному принципу. Тобо, коли никаких сборных нема, это значит, что они просто не потрапили на чемпионат света, потому что не отобрались про свои квалификационные этапы. Ой, сборная Ирана натурально... как бы отобралась, и как бы так, были такие чутки, что сборная Ирана может отмовиться за как бы, военной ситуации, военного конфликта помеж Ираном и США, але мы бачим, что футбол и спорт все равно перемагает, потому что, ну, як тут не крути, и Мундиаль, и чемпионат света, это, конечно, это как бы турнир вельми высокого уровня. Для каждого футболиста, для каждой сборной это невероятная махчимость, как бы выступить на таким турнире, показать себе, для футболистов это вельми, как бы, такая моцная махчимость себе проявить, показать некий вынник, увойти в историю. И мы бачим, что навод такие вот ситуации, как войсковые конфликты, они не заминают как бы футболистам принимать решение все-таки брать удел, будем так сказать, прямо краине агрессора, да, как штамп медийный. Вот. США заявляется, в принципе, в отношениях до Ирана краине агрессором, але мы бачим, что все равно это не заминает футболистам брать удел в чемпионате света, який будет проходить и в Мексике, и в Злучених Штатах Америки.
3: И то же питание по сборной Украине. Чому я на сьогодні не приймаю удел у Мундиалі?
2: Просто не потрапила по спортивному принципу. Ми ж пам'ятаємо, що зборна України проіграла зборної Швеції, ось і тому не потрапила на турнір.
3: Спитаю у вас не як ініціаційну рекомендацію, а хоче як про свої спомінки дитинства, коли так само був чемпіон.

0: Радио «Рация».
1: Комментар «Рации».
2: Российский журналистский проект «Редакция» Алексея Пивоварова выпустил великий репортаж про россиян, которые после 2022-го переехали в Беларусь. Видео уже набрало сотни тысяч проглядов и выглядит спробой отказать на питание, чему все больше громадян России выбирают Минск и белорусскую провинцию за место Тбилиси, Варшавы и Берлина. Авторы поспробовали найти тех самых добрых русских представников креативного класса, выкладчиков, IT-специалистов, людей с антивоенными поглядами, навод тих, кто свядома переехал жить у белорусскую вёску. И менавіта тому гэты репортаж выглядает значно больше тревожно, чем чарговый сюжет про российских имперцев. Бо калі нават адукаваныя, интеллигентные и критично настроенные до российской влады люди амаль не зауважают того, что отбывается у Беларуси, то проблема значно глубейшая за пропаганду. Большасть героев ведая про 2020-й, про политвязнев, про контроль и репрессии. И все это не становится для их вызначальным фактором. У кадры мы бачим людей, яких не особливо здивляет то, что Украине лепш не обмерковывать политику, что держава контролюет громадство, а значная частка активных громадян была вымушена изъехать. Зато их радует иншее. Працуя YouTube, непотребный VPN, нижейшие цены, больше спокойное житё и отсутность мобилизации. Сам по себе переезд людей в иншую краину – это звичайная зрешты справа. Белорусы так само живут у Польши, Литве, Германии або США. У многих есть семейные связи, смешанные шлюбы, гульная история. Проблема, зрешты, не в том, что россияне приезжают в Беларусь. Проблема в том, что тяжко чекать от большинства из них клопоту про белорусскую культуру, мову, национальную идентичность. Для героев репортажу Беларусь цікавая, найперш, як комфортная территория для життя, як место, где можно размовлять по-русски, не менять культурные звички и при этом отримливать те махшимости, яких нема уже у России. Это не обовязково дренно, але это означает, что Беларусь для их худшей сервисы, чем каштовность. Однако, головная проблема навод не у России, и она у самих белорусах и у белорусской так званой державе. С апошние годы сотни тысяч громадян были вытеснуты с краины. Частка из них не может вернуться до дому без рызыки опынуться за кратами. И на этом фоне россияне относно легко отримливают махчимость жить, працевать, куплять нерухомость и будовать будущее у Беларуси. Складывается парадоксальная ситуация. Уласные громадяне все частей отшивают себе выгнанцами, а новые приезжие полновартостными корыстальниками краины. Особливо болюча в репортаже гучить тема закинутых белорусских вёсок и домов, якія можна набыть ледь не за одну базовую. Для героев это экзотика и махчимость пашать новое життё. Для белорусов – символ национальной катастрофы. За кожным таким домом стоит пустая школа, зніклая вёска, семья, якая з'ехала и не вернулася. Менавіта тому репортаж редакции так тригерить многих. Не тому, что им показаны дрэнные люди, наоборот. Там звычайные, а у некоторых выпадках довольно симпатичные герои. Але их оповед межволе подкрестливая головная, Беларусь поступово перетворается в простору, где сами белорусы перестают быть господарами. И покуль одни будут житё на вызволенных местах, иншие вымушенные назирать за гэтым из Варшавы, Вильни, Тибелостока. У гэтым сэнсе репортаж расповедая не столько про россиян у Беларуси, кольки про самую небеспешную белорусскую проблему – страту уласной краины еще до того, як гэта зауважила большасть ее громадян.
1: Комментар рации.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 18-я в Беларуси, 17-я в Польше.
3: Угородний мой дом Пачобут заявил, что собирается вернуться у Беларусь у вересні. Центр белорусской солидарности солидарный не с усими, справа Александра Кравчука. У Варшаве стартовала встреча с Юрком Хмелевским, присвеченная князе Вершалин.
2: С новинами Валя Лаевская.
3: Вызволенный у красовику журналист, представник польской меньшинства Анджей Пачобут заявил, что мае намер вернуться у Беларусь уже у вересні, до з'езду Союзу поляков Беларуси. Про это он сказал на встрече, организованной польской организацией «Вспульнота Польска». По воде слов Анджея Пачобута, решение выехать из Беларуси он принимал только после того, как отримал гарантии, что сможет вернуться назад. Я б не погодился на выезд, коли б не отримал пашпорт и запевнение, что смогу вернуться в Беларусь, заявил он. Я хотел бы вернуться до дому. Угородний мой дом, отзначил Пачобут. На встрече журналист так само подяковал полякам и белорусам, которые удельничали в акциях солидарности под час его зняволения. Анджей Пачобут, журналист, публицист и один из лидеров польской меньшинства в Беларуси. Его затримали у Сакавику 2021 года у межах справы супраць Союза поляков. 28 красавика этого года Пачобут был вызволены и вывезены у Польщу. Былы политвязень инвалид Александр Кравчук, выдворанный из Беларуси у снежни минулого года, до этого часу живе с почуттем несправедливости в относинах до его с боку Центра белорусской солидарности. Александр инвалид, у его неполногодовая дочка, вывезенная после его арешту так само у Польщу. И он звернулся у Центр белорусской солидарности с просьбой допомогти дочце у оплате мовных курсов. Больш того, яго самога выдалілі з бясплатных моўных курсаў у цэнтры, гаворыць Александр Кравчук.
4: Я обратился по поводу помощи в оплате моей дочери курсов польского языка. Она согласилась, и человек начинает пропадать. Проходит некоторое время, я ей пишу. Я в поиске спонсора. Проходит еще время, она уже вообще не реагирует, даже не прочитывает мои к ней обращения. Потом Елена Недвецкая появляется в Телеграме. Александр, я поняла, что совести у вас нет. Если я найду человека, который оплатит курс вашей дочери, я вам сообщу.
3: От Центра белорусской солидарности дослали официальный лист за подписом директорки Центра Галины Недвецкой, якая поведомила, что Центр оказывает широкую поддержку для людей, которые опынулись у Польши после вызволения. 10 червня Центр доследования Усходней Европы Варшавского университета совместно с Центром белорусской культуры у Белостоку запрашают на авторскую встречу с доследчиком и письменником Юрком Хмелевским. Отправной кропкой разговора станет его книга «Вершалин 2. История, якую треба было написать наново». Директор Центра белорусской культуры у Белостоку Анатолий Вап отзначает, что выдание у першую чергу закранае життё белорусов Подляшша и важное для разумения региональной памяти.
5: Концепция нашей выставы бачная с самой назвы. Депатриация – это патриот латины родима, это речи, которые находятся паза родимы. Вось 6 месяцев.
3: Подчас мероприемства будет магчымасць набыть книгу и отримать автограф автора. Организаторы запрашают жыхароў Варшавы и всех зацікаўленых у истории региона. Больше новинок на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск про загадину.
0: Радио Рация. Гэта были новины, а зараз надворье.
2: У нашым памежным рэгіёне да заканчэння дня невялікая воблачнасць, ападкі не чакаюцца, у межах 16-17 градусаў тэмпература, вецер паўночны 3 ў парывах да 7 метраў за секунду, а ціск вышэй за норму. Вечарам і ноччу воблачна і магчымыя ападкі дажджу, плюс 16 градусаў вечарам, 13 ноччу.
0: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио «ФМ».

0: Хіт з Віталем Циганковим.
1: Генеральная директорка предприятия «Камболь» Татьяна Лугина прозвучала, что белорусы работают не так отдано, как другие. У лютым приезжали наши партнеры из Индии. У них есть великая фабрика по вытворчести вовняной пражи. Я просила у индуса, он достаточно молодый, бизнесмен сусветного масштаба, и кажу, ти може он мне дасть на год несколько продильщиков, у их мужчины этой справой займаются. Я хочу поглядеть их компетенции, квалификацию, хуткость працы. И нашим женщинам будет приемно поглядеть и корыстно навод. На что он мне сказал, я за довольнением вам бы дал, але не могу, потому что вы працуете по 8 годин, а у нас працуют по 12. У вас працуют все повольно, я не хочу, каб мои люди заповолили темп. Лугина заважая, шмат часу на працы идет на размову и гарбату. Коли мы приходим на працу, мы спочатку попьем гарбату, расскажем соседце, как мы заквасили капусту, а на працу, как минимум, хотя бы 8 годин треба працевать. У нас есть эфиопы, которые по наших мерках за примальный уровень оплаты выполняют эту працу и чувствуют себя чудовно. И первый час снова уже казали, дайте больше працы, дайте больше працы. Коли чиновник альбо керавник державного предприемства каже, что белорусы працуют недостатково старанно в сравнении с эфиопами и индусами, то это означает несколько речей. По-перше, нахабный перенос отказности за экономичные тяжкости с системы на работников. Любой сусветный экономичный опыт подказывает, что проблема не в том, сколько годин працует працовник, а в технологиях, модели керования, инвестициях, доступу до рынку. Люди в бедных краинах саправды працуют нашмат более, чем, например, в Европе, але на узровень життя, колькость годин, проведенных на працовном месте, нешмат уплывая. Менавіта европейцы, где узровень доходов социальной обороны вышейший, працуют наименьш. Средний статистический немец працует 1340 годин в год, и это прикладно на 30-40% меньше за среднего мексиканца альбо работника в краинах Паўднёвай Азии. Але за годину працы немец альбо датчанин звычайно створая в некалькі разов больше экономичной вартости, чем работник у бедной краине. Лепшие технологии, больше капиталу на одного работника, лепшая эдукация, организация працы, больше якостная инфраструктура. Китайцы працавали по 10 годин 6 у дзён у тыдзень, але заставались уже в братстве, покуль 80-е не отмовились от плановой экономики, дозволили приватный бизнес, открыли рынки, заохвочивали инвестиции. Белорусский работник на сучасным предприемстве может працаваць вельми интенсивно, але калі обсталевание состарело, альбо предприемство працуе на малоэффективном рынку, вытворчасць працы будет соступать этому показчику в больш развитой экономице. Ты можешь 10 годин в день точить некие детали, але в іншай краине больш просунутая технология зробить их за несколько хвилинов. Так что докладно не ты, працаўніцы камболі, які адмірковуюць квашеную капусту, виноваты у тым, что предприемство мае мільённые даўгі, малые заробки и низкую эффективность. А словы Лугиной таксама свечаць про настойливое жаданне зноў просунуть притягнение танной замежной працоўнай силы ва умовах демографічнага спаду и дефіциту кадров.
0: Политика с Віталем Циганковым.
2: Радио «Рация».

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: Беларусы – нормальная европейская нация, сказала Светлана Тихановская у Сената Чехии. Пачобут заявил, что собирается вернуться у Беларуси в вересні. А так само про то, что сказал Пеньковский про Иран, Трампа и Близкий Усход, про 5 хвилин расскажет Валя Лаевская. Дочекаемся разом.

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Беларусы – нормальная европейская нация. Светлана Тихановская у Сенате Чехии. Угородный мой дом. Пачугут заявил, что собирается вернуться в Беларусь у вересні. Это не новая война, а протяг старой. Пяньковский про Иран, Трампа и Близкий Усход.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: У Чехии многие еще помнят, что означало жить при коммунистической диктатуре у оккупованной краине. Махчима тому чехи так добро разумеют белорусов. Про это заявила демократичный лидер Светлана Тихановская, выступаючи перед членами комитета по замежных справах, обороне и безпеки Сената Верхней Палаты Парламента Чешской Республики. Тихановская традиционно закликала отрознивать белорусский народ от режима, а Беларусь от России. Исторично Беларусь завсёды была часткой европейской культурной просторы. Беларусы – нормальная европейская нация, якая сегодня находится у закладниках. Политик закликала чешских сенаторов подтримливать инициативы белорусских демократичных сил по притягнению режима до отказности. И она так сама заявила про важность подтримки культуры, национальной идентичности белорусов и их проевропейских настроев. Тихановская наведывает Прагу 10-11 червня. Вызволенный у красовику журналист, представник польской меньшинства Андрей Пачобут заявил, что мая намер вернуться в Беларусь уже у вересні до съезду Союзу поляков Беларуси. Про это он сказал на встрече, организованной польской организацией «Вспольнота Польска». Паводле словаў Анджэя Пачобута, рашэнне выехаць з Беларусі ён прымаў толькі пасля таго, як атрымаў гарантыі, што зможа вярнуцца назад. Я б не пагадзіўся на выезд, калі б не атрымаў пашпарт і запэўненні, што змагу вярнуцца ў Беларусь, заявіў ён. Пачобут падкрэсіў, што хоча вярнуцца дадому ў гародні. Я хацеў бы вярнуцца дадому ў гародні, мой дом, сказаў ён. На встрече журналист так само подяковал полякам и белорусам, которые удельничали у акциях солидарности под час его сневоления. Андрей Пачобут – журналист, публицист и один из лидеров польской меньшинства в Беларуси. Его затримали у сакавику 2021 года у межах справы супрать Союза поляка в Беларуси. 28 красавика этого года Пачобут был вызволен и вывезен у Польшу. Президент Злучаных Штатов Дональд Трамп обяцае хуткае завершэнне аперацыі, але тэрміны мінулі, а напружанне вакол Ірана не знікае. Чаму гэты канфлікт мае карані ў некалькіх дзесяцігоддзях гісторыі і чаго чакаць далей, аналізуе палітолаг амерыканіст Антон Пяньковскі.
4: Чо, вайна працягваецца, таму што тэхнічна гэта не вайна, бо, як мы ведаем, на контрразмеркаванне партнёру паміж гульнямі улады ў Злучаных Штатах, вайна ўсё ж такі большага прарыва Кангрэсу, і вось гэты тэрмін, які дазваляў Дональду Трампу праводзіць нейкія абмежаваныя па часе войсковые деяния уже давно скончился. Але ж администрация Дональда Трампа апелюет до того, что было некалькі стадий, был некий перапынок у войсковых деяниях, тому адлік часу мусил тады спыниться и початься знова.
3: Пяньковский упэўнены, что это не новая война, а конфликт, что идзе десятигоддзями.
4: У тым ці іншым выгляде, про шматлікія прокси, гэта война уже стаянне Израилю, Ирану, Злучаных Штатов Ирану тягнется уже 10 год. Я бы не различивал на худкое спынение цалком неких войсковых деяний, альбо неких прокси-деяний, как зараз кажут, гибридных деяний у тым регионе, бо шмат войсковых груповок потримливаются Ираном и робят шкодные террористичные деяния.
3: Политолях лечит, что один из головных акторов этой войны не только Злучаные Штаты Ирана, так само хаврусник Ирана, Китай. А апошний конфликт с Ираном тягнется уже 2,5 месяца, с 28 лютого. Больше новинок на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск прес годину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 18 градусаў, магчымыя ападкі ў рэгіёне. Вецер паўднёвы ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 13 да 15 градусаў цяпла, будзе воблачна, магчымы дажджы і навальніцы. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 18 да 21 градуса са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі надалей прагназуюць ападкі ў рэгіёне. Атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся заўтра ў чацвер, 11 чэрвеня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».
5: Вітаю, шановні, сьогодні 10 червня, тут Алесь Дубавец з музичним календаром, тут сьогодні будуть Джейсон Донован, Хаулін Вулф, Джуді Гарленд, Аїда Відіщева, так само гурти Pixies, The Breeders, Smashing Pumpkins, The Shirelles, The Black Sabbath. Долучайтеся! 10 червня 1910-го народился Хаулін Вулф, соправдное имя Честер Артур Бернетт, американский блюзмен, гитарист, автор песен, які на ровне с Мадди Уотерсом лічится одним из основальников Чикагской школы блюзу. Про ягоны уплыв на свою творчесть заявляли Rolling Stones, The Yardbirds, The Animals, The Doors, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Janis Joplin и многие іншие. У списе наивеликших выконавцев, складенным музычным часописом Rolling Stone, Хаулін Вулф знаходится на 51-м месцы. У 80-м годзе Вулф быў уключаны ў залу славы блюзу. У залу славы рок-н-ролу імя Вулфа было ўнесена ў 91-м годзе, а ў 99-м песня Вулфа «Smokestack Lightning» увайшла ў залу славы прэміі Грэммі.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестяная Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён» с бородой мы протягиваем. 10 червня 1961-го народилась Кимберли Энн Дил, американская спевачка и музыка, наибольш вядомая як бас-гитаристка альтернативной рок-команды Pixies, а так само гитаристка и вокалистка у дзявочым инди-гурте The Breeders. До того ж, сегодня отзначая свой день народина у Джоуи Сантьяго, гитарист Pixies, який народился у такий ж день 65-го. Таким чином пропоную послухать и Pixies, и The Breeders, каб никому не было крыўдна.

0: же тень, и у неспынным руку верує сусвет. Я хочу, каб мы створили дитя под опошний альбом радио.
1: Радиорация охоплює усі дорожні погранпереходи.

0: Радиография. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.